0: Сейчас, Папа, Уиски, Новембер, Кирти Небри. Кирти Небри, нам мы курим Новембер.
1: Minus 6 Mike Bravo, wind is 210 degrees, 12 knots, runway 26, clear to land.
2: Clear to land, runway 26, minus 6 Mike Bravo.